0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.
1: В Бобруйске 5 часов утра.

Оставил письмо, цветы на окне. Надеюсь, однажды навстречу. Да пара мгновений с тобой меня изменили навечно. Посвящаю тебе эти строки, а тебе пою все мои песни. Пусть они до тебя долетают, или пусть пропадают без вести. Холодный перрон, знакомые рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Моргающий фонарь слегка освещает мой поезд запоздалый. Сердце в заштопанных ранах, ты собираешь открытки, а я

0: сделано в Беларуси.
1: Становится ярче, если не пытаться вместить их в рамки своего опыта. Люди, события, эмоции, все это обретает новую глубину, если позволить себе просто быть здесь и сейчас. Научиться принимать необычные.

страшно отпустить контроль, перестать цепляться за привычные схемы. Но в этом страхе находится свобода быть собой, не оглядываясь на то, что было, и не боясь того, что будет. Мир становится больше, а мы становимся частью этого бесконечного потока, где каждый момент уникален и ценен.

Поставь мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
5: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
6: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич. Президент принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского. Было отмечено, 85% экспорта и импорта осуществляется через восточное направление. Главные покупатели отечественных товаров – Россия, Китай, страны Азии. Ключевая тема доклада спецпосланника Виктора Шеймана главе государства – работа по развитию сотрудничества Беларуси со странами африканского континента. Александр Лукашенко подтвердил высокий интерес к дальнейшему закреплению позиций Беларуси на перспективных рынках стран Африки. Картофель в Беларуси убрали с 36% запланированных площадей. В разрезе областей лидирует Могилевская – 78 тысяч тонн, Минская – 65, Брестская – 56. В Беларуси намолочено зерновых с учетом рапса – 9 251 тысяча тонн. Мотовелопробег, посвященный Дню народного единства, прошел в Бобруйске. К патриотической акции присоединились представители городской власти, предприятий и учреждений, учащиеся, инициативные горожане. Проследовали от Вечного огня до улицы Масонова, где для бобруйчан подготовили большой праздничный концерт. Подробнее на bobrlife.by. В Бобруйском горосполкоме представили проект застройки в границах улиц Минской и Шмидта. Здесь планируется возвести современные многоэтажки и ввести в эксплуатацию 1310 квартир. Бобруйчане ознакомились с планом, получили подробные разъяснения от компетентных лиц. Подробнее на bobrlife.by. Динамо-шинник на льду Бобруйск-арены уверенно одолел «Спартак-Макс». Счет 4-1. Бобруйчане с 10 очками занимают первое место в золотом дивизионе. Следующий матч станет для команды первым выездным в сезоне. В соперниках «Спартак».
0: Новости компании и корпорации на «Зефир-ФМ».
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас идет дождь. Плюс 11. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер северный, порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 12. Влажность 95%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Z. Зефир.

0: Горгона. Бодрейшего утречка, наш прекрасный город Бобруйск, всем даже горгонам. Люся Чеботина вот нам спела про такую песенку. Итак, с вами все так же, по-прежнему, Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрое шоу «Два в одном». 8.06 на наших часах, 22 сентября, вторник, друзья мои.
1: Слушай, даже не верится, уже 22, ты представляешь, как
0: сентябрь. Уже сентябрь, уже осень, уже скоро навалит снега.
1: Да,
0: да. Будем. Ну, кстати, говорят синоптики, что в этом году не будет такая снежная, будет больше дождливая, чем снежная.
1: Будем надеяться. Хотя я даже не знаю, что хуже, снежная или дождливая.
0: Ой, ты знаешь, я как водитель скажу, что лучше все-таки дождливая.
1: Ну что, поговорим сегодня про наших друзей, вот младших, вот этих меньших, пушистых, вот этих всех пернатых.
0: Волосатых.
1: Да-да-да-да-да. Поговорим про то, как они людей спасают. И ученых удивляют, и даже подсказывают инженерам идеи.
0: Так.
1: Ну вот, например, первое, что нашла, это собака, которая знала больше 1000 слов. Вот.
0: А как выяснили, что она больше 1000
1: слов? Она сама сказала, ее же научили.
0: Вот это слово знаешь.
1: Ну, в общем, Чейзер, ее зовут собачку, и научили ее различать названия более 1000 предметов. Вот. Причем она не просто запоминала игрушки. Исследования показали, что собака могла использовать название предмета как отдельную категорию. Это
0: нормально.
1: Прям серьезно, да. Ну что, она занималась регулярно и много играла во время обучения. Ну так.
0: Ну, приходишь домой, на диване сидит, ну садись, рассказывай, что там у тебя на работе. Иногда первым пожарным оказывается кот. Известен случай в Пенсильвании, когда домашний кот разбудил семью во время ночного пожара мяуканьем. Благодаря этому трое людей успели выбраться. Создание японского скоростного поезда подсказал зимородок инженер Эйди Накацу. Обратил внимание на форму клюва зимородка, и птица ныряет из воздуха в воду практически без сильного удара. Эту форму использовали при создании носовой части скоростного поезда.
1: Какой наблюдательный мужчина.
0: Вот слушай. Такой. Ну так и Эйди, что ты думала? Накацу-то, в конце концов. Ну что, в этом часике у нас обязательно гороскопчик будет скоро.
1: И немного интересных фактов.
0: Поэтому никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами на 95.4 на Зефир FM.

Это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, незаметно подкрался к нам гороскопчик. Сейчас мы вам его расскажем. Овны, сегодня энергия бьет ключом. Направьте ее на дела, а не на споры. Кто-то неожиданно поддержит вашу идею.
2: Тельцы, лучше не торопиться. День требует терпения и рассудительности, а вечером ждите приятные новости.
1: Близнецы, возможно, встреча с человеком, который вдохновит вас на перемены. Не упустите шанс блеснуть остроумием.
2: Раки, день подходит для спокойных дел и уюта. Прислушайтесь к интуиции, она сегодня безошибочна.
1: Львы, вам сегодня захочется внимания, и вы его получите. Главное, не переборщите с драмой.
2: Девы, отличный момент, чтобы навести порядок не только вокруг, но и в мыслях. Один поступок сегодня может многое изменить.
1: Весов, сегодня кто-то может вывести из равновесия, но только если вы это позволите. Держите курс на легкий настрой, и день пройдет чудесно.
2: Скорпионы, день сулит небольшие сюрпризы, особенно в делах. Не отвергайте помощь, даже если привыкли все делать сами.
1: Стрельцы, но вот ваша энергия заразительна, люди потянутся к вам. Используйте это, чтобы продвинуть важную идею.
2: Козероги, сегодня стоит доверять только проверенным фактам, но в сердечных делах слушайте сердце, оно подскажет верно.
1: Водолеев, сегодня возможен всплеск вдохновения, не тратьте его впустую. Запишите все идеи, даже самые странные.
2: Рыбы, день подходит для творчества и мечтаний, но вечером стоит вернуться с небес на землю. Вас ждет важный разговор.
1: Рыбам с небес на землю. С воды на землю, наверное. Ну что ж, мы двигаемся дальше. Впереди у нас идет хорошенькая музыка.
3: Сделано в Беларуси.

0: Спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Ну что ж, Ванина девушка недоступна, если она с ним, а мы для вас доступны каждое утро с 8 до 10, и вот рассказываем всякие интересные штуки.
1: Не слышится бодрости и радости в голосе. Мы для вас доступны.
0: Итак, что, рассказываем сегодня, как зверюшечки помогают нам, людям, и говорят, что вот сова однажды рассказывает, подсказала, как сделать технику тише. Края перьев совы помогают уменьшать шум во время полета. Этот принцип изучали инженеры при создании более тихих конструкций, в том числе лопасти ветряных турбин. Вот,
1: а. Я же представляю, сова где-то сидит такая мудрая. Вот эта штука. Да ты посмотри на мои крылья. Геккон подсказал идею необычного клея. Вот так. Он может бегать. Кстати, ну это ящерица, если кто-то не знает. И она может бегать по вертикальным поверхностям благодаря микроскопическим структурам на лапах. Ученые пытались воспроизвести этот принцип в материалах, которые цепляются без обычного клея.
0: Интересно. А термиты вдохновили архитекторов. Термитники поддерживают относительно стабильный микроклимат благодаря системе ходов и вентиляции. Архитекторы изучают эти принципы для создания для зданий с естественным охлаждением и циркуляцией воздуха. Вот так.
1: Слушай, ну тоже интересно. Угу. Просто так странно звучит. Термиты вдохновили. Ты уснула, а термиты все съели. Вдохновили меня эти малышки. Ну что, ученые разработали систему обнаружения запаха, вдохновляясь тем, как собака активно втягивает воздух. Вот в одном исследовании искусственный собачий нос улучшил обнаружение следовых качеств веществ в несколько раз.
0: Интересно. В общем, я вчера читал новость про то, что у нас кислород-то закончится раньше, чем мы предполагали. Через каких-то там миллиард лет.
1: Оказывается, хорошо, что это не мои проблемы.
0: Да, оказывается, это собаки вынюхивают весь кислород, а не мы. Ну-ка, позатыкайте там одну ноздрю собаки своей, а то нам и на миллиард не хватит такими темпами. Итак, магнитный компас птиц до сих пор удивляет. Некоторые перелетные птицы способны ориентироваться по магнитному полю Земли. Исследования показывают связь этого механизма с определенными участками мозга и зрительной системы. Вот так вот.
1: Интересненько.
0: У них там в голове стоит компас просто. Барометр. Ну что, а мы двигаемся дальше. Слушаем, конечно, хорошую музыку. Музыку.

0: На работу с отличным
1: есть
0: настроением.
1: Время работать, Зефир и есть FM. Время любить. Никакого другого времени не остается.
0: Глаголизмы на Зефир FM. От Светланы Глагола.

0: Ну, а для нас двоих время не застыло. 8.45. Это значит что? Это значит, что у нас рубрика «Сделай сегодня».
1: Будем мотивировать вас. Да. Итак, напишите человеку спасибо за то, что ты есть. Вот прям так и нужно писать. Без повода. Именно отсутствие повода делает это действительно вот таким
0: так
1: вот
0: важным. Так за то, что есть или без повода? Так вы уже определитесь как-то. За что спасибо-то говорить? Ну, или запишитесь туда, куда давно собирались. Врач, бассейн, курсы, танцы. Ну, да, в одной строчке врач, бассейн, курсы, танцы, как будто бы нужно расставлять приоритеты. Не обязательно начинать сегодня. Достаточно сделать первый шаг, административный шаг. Вот да. Так вот.
1: Слушай, ну ты знаешь, как это последовательность такая? Ты смотри, как я могу, а потом уже врач.
0: Да.
1: Ну что, напишите себе заметку, что я хочу изменить до конца года. Только 3 пункта.
0: Ну так а больше ты не успеешь, наверное, уже до Нового года осталось. Купите маленькую вещь, которая давно вас радует, если она вам действительно по карману. Иногда разумная трата тоже может быть заботой о себе. Опять же, вот я вот наушнички себе купил. Давно хотел, и все, приобрел.
1: Ну, пожалуйста, мечты забывай. Да. Когда ты сам для себя Дед Мороз, правда?
0: Когда ты работаешь, да.
1: Выбросьте одну вещь, которую храните на всякий случай. Если она не понадобилась за несколько лет, ну, точно она вам не понадобится и дальше.
0: Ну, да. Вообще говорят, что типа, если в течение нескольких месяцев ты вещью не пользуешься, всего хорошего, в мусорку улетело. Наденьте вещь, которую берегли для особого случая. Потому что иногда особый случай – это обычный понедельник. Шляпа, например.
1: Да.
0: Вот почему бы не пойти сегодня в шляпу, господа гусары, и попилил на работу.
1: А почему нет? Это, кстати, очень красиво. Я люблю, когда под пальто.
0: Ну, да. Шляп. Ну, как-то вот у мужчин это отошло. Раньше прям шляпы были очень популярны у мужчин.
1: Угу, угу.
0: Я себе как-то видел, недавно делают, по-моему, в Америке или еще что-то, такие цилиндры, которые носили там... в 17-18 веке, и делаю такие кожаные, все с переплетами, очень красиво, но боюсь, меня бы люди не очень бы восприняли в этом цилиндре.
1: Да. Важный.
0: Excuse me, monsieur. Ну что ж, мы двигаемся дальше, впереди нас ждут новости, а мы услышимся с вами в следующем часу.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелекомшоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на шоп Белтелеком.бай.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: большие деньги. Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Мелькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 2 копейки, евро 3,47, за 100 российских дают 3,59 белорусских. Инвестиции в основной капитал за январь-август текущего года в Беларуси достигли 36,9 миллиардов рублей. Удельный вес Минской области 24%, Минска 22,1%, Брестской области 12,8%. В структуре инвестиций доминируют строительно-монтажные работы, машины, оборудование, транспортные средства. В Беларуси с начала года продажи топливных пеллет выросли почти на четверть. За январь-июль этого года продажи прибавили почти 25% к уровню прошлого года. У населения спрос увеличился в 2,9 раза. Действующих производственных мощностей хватает, чтобы удовлетворить потребность. Производство вина во Франции упало до минимума, а урожайность с начала десятилетия катастрофическая. Ситуацию осложняет падение спроса. Предприниматели вынуждены сокращать производство и выкорчевывать виноградные лозы. Для выхода из кризиса ключевые игроки рассматривают новые рынки и продукты. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 2 копейки, евро 3,47. За 100 российских дают 3,59 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 51 копейку. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 102 доллара за баррель.
0: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер северный, порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 12. Влажность 95%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. 9 утра на наших часах, а точнее 9.05 и 22 сентября. И все так же с вами Юль Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И мы сегодня рассказываем, как же наши братья меньшие порой помогают нам вообще разобраться на этой планете. Я вообще приверженец того, что нас на эту планету подселили, потому что мы не выдерживаем. Не, ну на самом деле, вот даже посмотреть на приматов, да, они же, ну вот, не ходят прямо. Они же ходят все-таки, ну, зачастую на четырех лапах. А мы ходим прямо, у нас спина болит.
1: Мы просто научились.
0: Да, зачем-то. Жили бы в пещерах, да и все. Ну вот, кстати, ты знаешь, что есть такие умные ошейники, где питомец звонит тебе, если заблудился.
1: Ничего себе.
0: И есть приложение для перевода кошачьего и собачьего мяу на человеческий. Вот так вот, представляешь?
1: Слушай, ну нормально, нормально.
0: Я, кстати, вот хотел скачать приложение, но пока они платные все.
1: То есть, получается, сначала ты скачиваешь приложение для перевода, а потом, чтобы он уже тебе позвонил. И вы вот через это, да?
0: Ну, либо это две несвязанные новости вообще.
1: Ну что, интеллект это не только у людей. Вот уровень интеллекта у некоторых птиц, например, вот эти вот вороны, да?
0: Да.
1: Сравним с интеллектом трехлетнего ребенка.
0: Они, кстати, разговаривают. Вороны, я вообще, для меня был шок, когда узнал, что они правда разговаривают и соображают, что они говорят. Попугай просто повторяет звуки, а вороны, они прям соображают.
1: Вообще. У них еще такой голос, на самом деле, жутковатый, если честно. Да, такое себе. Но у них развито абстрактное мышление, они умеют решать задачи с несколькими даже шагами вперед.
0: Ну, ты знаешь, я тебе скажу, что вот в викинговской культуре, да и в древнеславянской, потому что, ну, до там Вещего Олега и всех этих ребят мы же были тоже как будто бы язычники. И вот там ворон имеет очень большую роль вообще в этой всей культуре, так сказать. Поэтому, может быть, не просто так.
1: Возможно.
0: В общем, заводим не попугаев, а воронов. Итак, голосовой интеллект дельфинов. Да, дельфины используют свистовые подписи. Каждый имеет уникальный звук, имя, и они зовут друг друга по именам. Вот это ничего себе.
1: Классно.
0: Это подтверждено в 2013 году учеными из Шотландии. И, кстати, где-то я слышал, что дельфинов прям используют для спасения людей там, в воде, поисках.
1: Да.
0: Да, обучают. По-моему, даже где-то там в армиях каких-то они там тоже что-то
1: там
0: делают.
1: Они такие мимимишные.
0: Вообще, обалдеть. Слушай, есть в Элате одно место в Израиле, в одном городе. Там называется «Дельфиний пляж». И там, короче, по-моему, штук 5 дельфинов. То есть открытая территория, это как бы дикие дельфины, и они постоянно около пляжа тусуются, представляешь?
1: Классно.
0: Приплывают там, вообще такие прикольные. Ты прям заходишь, они к тебе подплывают, не боятся. Я думал, что это, ну, дрессированные, что-то. Нет, и потом выяснил, там, поспрашивал ребят. Это реально дикие дельфины, то есть они вот там в заливе водятся, и вот они частенько, когда люди там, они там тусуются. Обалдеть. Настолько вот у них...
1: Никуда. Им без нас, а нам без них.
0: Вот, да. Вот. Так что... Вот такие вот интересные новости. Прям меня немножечко аж мурашки по коже. На самом деле, насколько нам незнакома природа и насколько вот мы иногда не задумываемся о близости.
1: Не переживай, уже такие любопытные, как я, уже 100% там почти все изучили.
0: Ну хорошо, ну тогда для особо любопытных у нас в этом часу еще будет 5-минуточка этикета.
1: Немного новостей из Беларуси.
0: Ну и приметы обязательно расскажем. Никуда не уходите, с нами, как всегда, интересно.
2: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

0: Ну что ж, у нас приметки 22 сентября. В народном календаре Аким и Анна также встречаются названием Поднесеньев день. В традиции день был связан с женщинами, молодыми матерями. Считалось, что молодой женщине в этот день полезно принимать гостей и угощать их. Дом и гостеприимство связывались с семейным благополучием.
1: Угу. Ну а молодому мужу полагалось не приходить к родне жены с пустыми руками. Угу. Существовала вот такая традиция приносить теще и тестю пирог или другое угощение.
0: Вот так. Мужчинам напоминали о благодарности семье супруги. Подарок родителям жены был своеобразным знаком уважения. Вот так.
1: Угу. Ну что же, тоже к другим предметам. Сейчас еще вот расскажу. Если кошка весь день ищет теплое место, в старину это воспринимали как знак скорого похолодания. Кстати, да, мой кот уже все, сразу перебрался на кроватку, в тепленьком одеялку, все. Ну и если перелетные птицы уже массово уходят на юг, это тоже будет похолодание скоро.
0: Ну и маленький современный факт. 22 сентября 2026 года приходится на осеннее равноденствие. Хотя астрономический день и ночь в реальности не становятся абсолютно равными из-за рефракции атмосферы и способа определения восхода и заката. Вот
1: Ну а каким считался человек, который родился в этот день, сейчас тоже расскажу. Итак, в народных представлениях такого человека описывали как наблюдательного, семейного и внимательного к людям, но с довольно сильным внутренним характером.
0: Ну что, а мы двигаемся дальше. Впереди расскажем вам немножечко новостей из нашей программы Красной Родины, поэтому никуда не переключайтесь. У нас интересно, как всегда.
2: Фабрика улетного настроения.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну, а мы продолжаем немножечко новостей для вас накопали.
1: Итак, вот в Дзержинске открыли скульптуру «Имя ей женщина».
0: Ну-ка.
1: Знаково, что это делают в год белорусской женщины, отметил председатель Минского облсполкома. Кстати, я видела, действительно, очень классная скульптура.
0: Круто.
1: Красивая, да. Поэтому всем обязательно нужно туда съездить и пофотографироваться.
0: Ну, еще такая новость. Массовая вакцинация против гриппа в Беларуси стартует в начале октября. В сентябре прививку можно сделать только на платной основе при наличии вакцины, тогда как бюджетные поставки поступят в организации здравоохранения в начале октября. Оптимальные сроки вакцинации – октябрь и ноябрь. Иммунитет формируется в среднем за 2-4 недели, и прививка, сделанная в этот период, обеспечивает защиту к началу сезона подъема заболеваемости гриппа. Если человек не успел привиться заранее, это можно сделать в декабре и даже в январе, но при спокойной эпидемиологической ситуации. При поздней вакцинации есть риск заболеть до формирования иммунитета, что нередко приводит к ошибочным обвинениям в адрес вакцины. Вот так.
1: Угу. Трудовой кодекс Беларуси могут изменить. Так, так, так. Сейчас узнаем, что. Итак, во-первых, законопроект затронет 137 статей Трудового кодекса и 12 смежных законов. Среди предложений дополнительные социальные гарантии для семей с детьми, изменение условий труда молодежи, закрепление института наставничества. В общем, будет очень много всего интересного, поэтому, собственно, ждем, когда документ уже... будет одобрен.
0: И вам, конечно же, обязательно об этом сообщим. Ну а мы пока двигаемся дальше и слушаем хорошую музыку.
2: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Ну что, я гляжу в вотчи, а я гляжу не в вотчи, а я гляжу в телефон свой, чтобы рассказать вам пятиминуточку этикета. И погрузимся мы сегодня буквально в Венесуэлу. Вот что там, значит, нужно и желательно делать. Если у вас опоздание на домашний ужин, то это может восприняться совершенно иначе, чем у нас. Да. На частную встречу прийти немного позже – это нормально. А вот в профессиональной обстановке пунктуальность уже важнее.
1: Ой, я не люблю людей, которые опаздывают, вот правда. Я сама, не то, что я стараюсь, я никогда не опаздываю. Я начинаю сама себя ненавидеть, если я опаздываю. Вот
0: а настолько. Я чуть-чуть всегда могу опоздать. И либо я прям вот тютелька в тютельку, либо могу чуть-чуть опоздать.
1: Да. На вечеринке вполне может появиться человек, которого никто официально не приглашал. Такой незваный плюс один – явление известно в местной культуре. Mm-hmm. Вот так. Ну, а кофе – это почти символ гостеприимства. Хозяин может предложить его гостю и отказаться даже невежливо считается.
0: Вот так вот. Обувь в гостях обычно не снимают. Поэтому, если вы привыкли разуваться у входа, не удивляйтесь другой традиции. Вот так.
1: Mm-hmm. Ну, и не стоит начинать раньше всех. Обычно ждут, пока сядут все, а потом уже приступают к ужину.
0: Вот так. А если вы едите перед человеком, у которого нет еды, принято предложить ему. Это воспринимается как проявление хорошего воспитания.
1: Слушай, ну странно было бы, если ты такой сидишь, там торт ешь, красный бархат.
0: Да, да, да, и не предлагаешь.
1: А ты что смотришь?
0: Чё, ну-ка отвернись, мне неприятно, некомфортно себя чувствую.
2: Так звучит город. Зефир FM.

0: акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси стартовал предзаказ на электромобиль Leap Motor A10. Компактный кроссовер длиной 4 метра 27 сантиметров. С багажником 602 литра. Емкость батареи 53 кВт. Запас хода до 505 км. Зарядка с 30 до 80% занимает 30 минут. Электромотор развивает 150 ньютон-метров крутящего момента. Разгон до 100 км за 10,6 секунды. Максимальная скорость 160 км в час. В салоне цифровой дисплей на 8,8 дюйма и сенсорный экран на 14,6 дюйма. Интерфейс полностью русифицирован. Доступный адаптивный круиз-контроль. Система кругового обзора 360 градусов. Контроль выезда из полосы. Автомобиль умеет отдавать энергию наружу. Можно использовать как источник питания для подключенных устройств. Цена стартует от 60 тысяч рублей.
1: Про машины для людей.
2: Audi возродила модель A2 как электрический хэтчбэк A2 e-tron. Самый экономичный серийный автомобиль за всю историю бренда. Расход всего 12,8 кВт на 100 км. Запас хода до 646 км. Быстрая зарядка от 10 до 80% всего за 29 минут. Поддерживается двусторонняя зарядка, питание внешних устройств и домашней сети. В салоне 12-дюймовая приборная панель и 12,8-дюймовый тачскрин с ИИ-ассистентом. Багажник на 396 литров. Увеличивается до 1336 литров.
1: Дай газу!
2: BMW готовит новую бензиновую трешку поколения G50. Премьера ожидается до конца этого года. Модель сохранит платформу Clar, но получит дизайн в стиле электрического i3. Флагман линейки M350 X-Drive с 3-литровой родной шестеркой нет на 443 лошадиные силы и 580 ньютон-метра крутящего момента. Автомобиль оснащен 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Разгон до сотни за 4,1 секунды. Главная особенность – дрифт-режим. Он отключает переднюю ось и доступен впервые для этой линейки. Базовая версия получит 48-вольтовую мягкую гибридную систему, дизельные 4-цилиндровые моторы.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Единый день безопасности пройдет в Беларуси 24 сентября. Органы власти вместе с МЧС, МВД, Минздравом и Белорусским Красным Крестом организуют обучающие площадки в местах массового пребывания людей. Цель – обучить граждан оперативно реагировать на нештатные ситуации и правильно оказывать первую помощь.
0: Экономика.
1: Белорусско-китайское предприятие по производству молочных

0: продуктов открылась в Китае. Новый проект становится еще одним шагом в развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Это подтверждает последовательный курс на углубление белорусско-китайского партнерства в аграрной и перерабатывающей сферах.
1: В мире.
0: В Бельгии с 22 сентября литр дизельного топлива на заправке будет стоить более 2,5 евро. В странах Европы цены продолжают расти и могут продолжить устанавливать рекорды. Причина – сохраняющийся дефицит предложения и геополитические риски.
1: Город.
0: Бобруйский ГРОЧС информирует. Техническая проверка системы оповещения пройдет в городе с 22 по 25 сентября. Просьба сохранять спокойствие. Никаких действий не требуется. В Бобруйске сейчас идет дождь. Плюс 12. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер северный, порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 12. Влажность 95%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что, ребят, если Бис вас не, это самое, не переубедил, не плакать, да, то мы пришли и напоминаем, что у вас в эфире самое веселое утреннее шоу «Два в одном» с Юлей Гладковой.
1: И Ромой Вакс.
0: Ну вот, и сейчас расскажем вам интересные факты.
1: Попугаи не просто болтают, они мыслят, вот что говорят. Серый попугай Алекс понимал концепции цвета, формы и даже задавал вопросы. И это единственный известный случай животного, осознанно спрашивающего человека.
0: Вот так вот. Не про... А я думал, что они просто звуки, но видишь, не все.
1: Значит, кто-то понимает.
0: Вот конечно. Есть Алекс, который понимает. Крысы умеют сочувствовать. Ученые обнаружили, что крысы переживают стресс, наблюдая за страданиями других крыс. Это говорит о базовой форме эмпатии. Вот так вот.
1: Интересно. Ну, осьминогов нейроны находятся не только в голове, но и в щупальцах, и они могут принимать решения автономно. Фактически, каждое щупальце — это мини-мозг.
0: Нормально.
1: Кстати, интересно.
0: Один в одну сторону, другой в другую.
1: Да, потому что, на самом деле, у нас так, ну, не получается иногда. Вот если дать себе разные задачи, там, каждый палец что-то там делать.
0: Оставь каждый палец. Одна рука и другая рука, чтобы делали разные действия, это уже проблема. Ну что, в этом часу у нас, конечно же, будет гороскопчик, повторим для вас.
1: И новости тоже будут.
0: Поэтому никуда не уходите, оставайтесь с нами на Zephyr FM.
2: Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM. Love is the strangest thing. Just when you think you finally let

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Итак, повторяем гороскопчик для тех, кто сегодня с утра его пропустил. Овны, сегодня энергия бьет ключом. Направьте ее на дела, а не на споры. Кто-то неожиданно поддержит вашу идею.
2: Тельцы, лучше не торопиться. День требует терпения, рассудительности, а вечером ждите приятные новости.
1: Близнецы, у вас сегодня возможна встреча с человеком, который вдохновит вас на перемены. Не упускайте шанс блеснуть остроумием.
2: Раки, день подходит для спокойных дел и уюта. Прислушайтесь к интуиции, она сегодня безошибочна.
1: Львам сегодня захочется внимания, и вы его получите. Главное, не переборщите с драмой.
2: Девы, отличный момент, чтобы навести порядок не только вокруг, но и в мыслях. Один поступок сегодня может многое изменить.
1: Весы, вас сегодня кто-то может вывести из равновесия, но только если вы это позволите. Держите курс на легкий настрой, и день пройдет чудесно.
2: Скорпионы, день сулит небольшие сюрпризы, особенно в делах. Не отвергайте помощь, даже если привыкли все делать сами.
1: А вот энергия стрельцов сегодня заразительна. Люди потянутся к вам. Используйте это, чтобы продвинуть важную идею.
2: Козероги, сегодня стоит доверять только проверенным фактом, но в сердечных делах слушайте сердце, оно подскажет верно.
1: У водолеев сегодня возможен всплеск вдохновения. Не тратьте его впустую, запишите все идеи, даже самые странные.
2: Рыбы, день подходит для творчества и мечтаний, но вечером стоит вернуться с небес на землю, вас ждет важный разговор.
1: Ну а мы стремительно движемся дальше к новостям.
0: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: а мы продолжаем. И вот накопали для вас некоторое количество новостей. Итак, теперь нобелевские лауреаты будут получать 1,2 миллиона.
1: Ого.
0: Нормально, у тебя никаких идей нету?
1: Сейчас будут.
0: Денежное вознаграждение для лауреатов Нобелевской премии увеличили на 9% и теперь составляет 1 миллион 220 тысяч долларов. Такое повышение связано со 125-летием премии. А что тогда не сделали 1,25?
1: Не говори, 125? Не интересно.
0: Или не 125 миллионов?
1: Но они же там великие науки, там вот это вот все.
0: Вот 125 много. 1,22 нормально. Отметим, что в 1901 году размер вознаграждение составлял всего 150 тысяч шведских крон. В 2026 премии будут вручены в 6 категориях: химии, физики, медицине, литературе, мире и экономике. Победители объявят с 5 по 12 октября.
1: Слушай, ну прям можно во всех номинациях, может там что-то
0: легко
1: перепадет.
0: Вообще, пойдем чем сейчас нахимичим и все.
1: Ну, работники, вот, которые используют искусственный интеллект, зарабатывают больше тех, кто этого не делает. Вот так, ты понимаешь, что экономисты изучили данные 10 тысяч работников. И искусственный интеллект периодически использует 11% опрошенных, регулярно там чуть меньше 2%. Чаще, кстати, это люди моложе 32 лет с высшим образованием и которые больше в IT заняты. Разница в доходах почти 14%, но если сравнить заработки тех же людей за год до исследования, она сокращается на 6%.
0: Но все же.
1: Да, надо. Ну, во-первых, это экономит время. Даже исследователи говорят, что человек-то более такой, как будто бы и мобильный становится, и быстрее освобождается, и можно засыпать его задачами.
0: Да, больше задач будет выполнять, 100%. Итак, запах кофе может снизить тревогу. Такой вывод был сделан после исследования, в котором приняли участие 20 студентов в возрасте от 20 до 29 лет. Во время эксперимента они в течение 5 минут вдыхали аромат свежезаваренного кофе. Ученые отслеживали мозговую активность, частоту сердцебиения и вариабельность сердечного ритма. Анализ показал рост индекса релаксации мозга, при этом запах кофе не оказал сильного влияния на частоту сердцебиения и не повысил бодрость. Авторы предполагают, что эффект может быть связан с памятью и плацебо. Аромат кофе способен ассоциироваться с отдыхом, утренним уютом или приятным общением, которое может случиться за чашечкой горячего
1: утренним
0: кофе.
1: Утренним что?
0: Да, нам неизвестно, но да, оно существует.
1: Утренний уют, смотри, что придумали.
0: Не, ну можно. Утро-то оно разное бывает, и в 11 утра под пледом.
1: Но, в принципе, если встать в 3, допустим, ночи и выпить кофе, тебя еще 3 часа свободных, да? Ты как бы
0: до
1: такой.
0: Утра.
1: Да.
0: Можно и уют себе устроить. Ну что, мы двигаемся дальше и слушаем хорошую музыку.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, вот и подошел к концу наш сегодняшний эфир. Рассказали вам, как наши пушистики и волосатики, собственно, помогают нам в жизни. Поэтому нужно их беречь и брать, собственно, за них ответственность.
1: А у тебя какое любимое животное, кстати?
0: У меня, ну вообще собак люблю, но у меня кошка.
1: Да? А да. Я вот больше собак, кстати.
0: Ну да,
1: они так ближе.
0: Да, они как будто бы больше осознают, им как будто бы больше.
1: А слово ты важен, опять-таки больше. Да. Да. А коты могут перед пожаром разбудить, да. Тоже, видишь?
0: Ну, коты, может, и знают слова, но не говорят никому ничего. Делают вид, что они не понимают.
1: Они презирают даже.
0: Да, да, да. Кстати, слышал как-то историю, что говорят, что коты считают нас своими сородичами, то какими-то огромными и неуклюжими.
1: Да, да, да. И глупыми иногда. Я говорю, не доедай, он смотрит.
0: Ну что, с вами в студии были сегодня Юля Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: Ну, а мы вам желаем хорошей дороги домой, хорошего окончания дня. Ну, а пока.
1: Пока-пока.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: Набор на заочное обучение по аграрным специальностям пройдет в Беларуси с 15 октября по 30 ноября. Конкурс проходит по среднему баллу документа об образовании. Отдельные вступительные экзамены для обычных специальностей не требуются. Зачисление планируют завершить до 20 декабря.
0: Город.
1: С 18 по 20 сентября в Бобруйске проходил Кубок Беларуси по автомодельному спорту. Участие в соревнованиях приняли более 50 человек и 6 команд из Синёка и России. В командном зачете бобруйская сборная заняла 3-е место. Подробнее на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал кризис доверия к властям Германии. Несколько руководителей ХДС считают вероятным скорый уход Мерца со своего поста. Причина – серия поражений на выборах в парламенты федеральных земель.
0: Вот это да!
1: Детский сад для обучения роботов открылся в Пекине. В нем исследователи изучают альтернативный подход к обучению. Цель – освоение гуманоидами навыков методом проб и ошибок через собственные.

0: получить опыт, а не путем демонстрации каждого действия человека.
1: Новости компании и корпорации на Zephyr FM.
0: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас идет небольшой дождь, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер северный, порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 12. Влажность 95%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Zephyr FM каждый час.

Ну что ж, доброе утро, с вами Налимята на самой сладкой радиоволне. Ну что ж, за окном вторник, 22 сентября. Ну что ж, погода решила нас сегодня проверить на прочность. Небо затянуто окончательно, и город проснулся под шум настоящего осеннего душа. Дворники работают в режиме нон-стопа, пешеходы играют догонялки с лужами. Но мы-то знаем секрет идеального вторника. Пока снаружи мокрые и серо, внутри в студии сухо и тепло, и, конечно же, громко. Так что заряжаемся отличным настроением. Ну что ж, впереди только самое интересное.

0: Ну что ж, циклон, сильные дожди и грозы обрушатся на Беларусь сегодня. Сегодня 22 сентября, друзья, в Могилевской области. Температура воздуха поднимется всего лишь до 14 градусов тепла. При обладании облачной погоды, ну, опять же, дождь, возможно, гроза местами, ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Ну что ж, запасаемся зонтиками, плащами и резиновыми сапогами. А если есть возможность остаться дома, то включайте любимый сериал. А если хотите побыть немножечко в тишине, то на фоне включите нашу радиостанцию «Волну 95.4».
1: Просыпайся с Кирой.

0: А вы слышали когда-нибудь фразу «нервные клетки не восстанавливаются»? Так вот, современная наука официально заявляет это миф. Наш мозг – невероятно пластичный орган, и он меняется буквально от наших мыслей. И самый простой способ его прокачать требует всего 50 минут в день. Но новое исследование ученых из одного университета показало поразительный факт. Всего 8 недель регулярной медитации, способной физически перестроить архитектуру мозга. Так что происходит за эти 2 месяца на уровне нейронов. Уменьшаются центры страха, усиливаются зоны контроля, эмоций и внимания. Мозг учится молниеносно переключаться между режимом отдыха и режимом предельной концентрации. Это не эзотерика, друзья, а данные МРТ-сканирований, опубликованы в серьезных научных журналах, между прочим. И практика осознанности снижает уровень гормона стресса кортизола, так же эффективно, как некоторые лекарства. Кстати, пока вы слушали, ваше дыхание наверняка стало чуть глубже. Ну что ж, не сопротивляйтесь ему прямо сейчас. Сделайте один глубокий вдох через нос и медленный выдох. Почувствуйте, как плечи сами опускаются вниз. Ну что ж, поздравляю. Первая минута 8-недельного марафона к более спокойному мозгу началась уже прямо сейчас. Ну что ж, оставайтесь на волне 95.4, дальше только больше. А в конце этого часа я вам еще включу трек «Без света» от Дэн. И «Дороже золота» от Монны. А с вами Налимята. Услышимся уже в следующем часу. Не переключайтесь.
1: Главные новости. Музыкальные чарты. Эксперименты. Интерактивное лайв-шоу. Авторские программы. Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам строительства. В фокусе – перспективы жилищного строительства, эффективность использования арендного жилья. Состав участников широкий. Руководство Совмина, администрации президента, губернаторы.
0: Регион.
1: За прошедшие выходные в Могилевской области зафиксировано 3 ДТП и выявлено 719 нарушений правил дорожного движения. К административной ответственности за нарушения привлекли 71 пешехода. Госавтоинспекция призывает соблюдать требования ПДД и учитывать погодные условия.
0: В мире.
1: В Германии 175 тысяч работников автопрома вышли на протесты из-за угрозы сокращений. Акции прошли в 280 населенных пунктах. В автомобильном секторе ФРГ занято 691 500 человек. Это минимальный показатель с 2005 года.
0: Вот это да!
1: Личные вещи Брижит Бардо продали на аукционе почти за 1 миллион евро. На торги выставили 285 предметов. Мебель, посуду, шляпы, солнцезащитные очки. На аукцион зарегистрировались около 3000 участников из Франции и других стран. В Бобруйске сейчас идет небольшой дождь. Плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер северный, порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 12. Влажность 95%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи. Эксклюзивные

0: Интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: Включайся.

0: Слушайте самую сладкую радиоволну, с вами по-прежнему Налимята. Ну что ж, полдень на часах, и что ж, за окном дождливый серый вторник. Но, несмотря на это, мы будем с хорошим настроением. Ведь вы на самой сладкой радиоволне, а значит, будем слушать самые зажигательные хиты.
1: Включайся.

0: 22 сентября. И на сегодня советуют нам думать о духовной пище. Рефлексия очень важна. А еще стоит размышлять о будущем. Ведь только от нас зависит, насколько крутым и интересным оно будет. Также не стоит игнорировать знаки и внутреннюю чуйку. Они подскажут, что не так в нашей жизни и как именно это исправить. Вечером мы можем встретить родственную душу или того, кто станет самым близким человеком на Земле. Так что не сидим дома, а активнее знакомимся со всеми вокруг. Ну, даже не стоит упускать такую отличную возможность, но не так ли? Ну, а верить в гороскоп или нет, Яна Лемята, как всегда говорю, это дело каждого. Но оставаться на волне Zephyr FM обязательно.
1: Дневной Зефир.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси стартовал предзаказ на электромобиль Leap Motor A10. Компактный кроссовер длиной 4 метра 27 сантиметров. С багажником 602 литра. Емкость батареи 53 кВт. Запас хода до 505 км. Зарядка с 30 до 80% занимает 30 минут. Электромотор развивает 150 ньютон-метров крутящего момента. Разгон до 100 км за 10,6 секунды. Максимальная скорость 160 км в час. В салоне цифровой дисплей на 8,8 дюйма и сенсорный экран на 14,6 дюйма. Интерфейс полностью русифицирован. Доступный адаптивный круиз-контроль. Система кругового обзора 360 градусов. Контроль выезда из полосы. Автомобиль умеет отдавать энергию наружу. Можно использовать как источник питания для подключенных устройств. Цена стартует от 60 тысяч рублей.
1: Про машины для людей.
2: Audi возродила модель A2 как электрический хэтчбэк A2 e-tron. Самый экономичный серийный автомобиль за всю историю бренда. Расход всего 12,8 кВт на 100 км. Запас хода до 646 км. Быстрая зарядка от 10 до 80% всего за 29 минут. Поддерживается двусторонняя зарядка, питание внешних устройств и домашней сети. В салоне 12-дюймовая приборная панель и 12,8-дюймовый тачскрин с ИИ-ассистентом. Багажник на 396 литров. Увеличивается до 1336 литров.
1: Дай газу!
2: BMW готовит новую бензиновую трешку поколения G50. Премьера ожидается до конца этого года. Модель сохранит платформу Clar, но получит дизайн в стиле электрического i3. Флагман линейки M350 X-Drive с 3-литровой родной шестеркой нет на 443 лошадиные силы и 580 ньютон-метра крутящего момента. Автомобиль оснащен 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Разгон до сотни за 4,1 секунды. Главная особенность – дрифт-режим. Он отключает переднюю ось и доступен впервые для этой линейки. Базовая версия получит 48-вольтовую мягкую гибридную систему, дизельные 4-цилиндровые моторы.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.
4: Вместе нам быть суждено, мы опускались на дно. Громко кричали, что нам все равно, но...

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
5: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

Ну что ж, уже на часах 12:46 вы слушаете самую сладкую радиоволну «Вторник», друзья. Работа кипит, задачи копятся, а кофе в кружке уже подозрительно остыл. Ну, самое время сделать небольшую паузу и поговорить о том, что действительно лечит. Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели любопытный эксперимент с парами. А результаты поражают своей простотой. Оказывается, друзья, когда вы держите за руку любимого человека, мужа, жену, партнера, ваша нервная система буквально синхронизируется с его нервной системой. В этот момент мозг воспринимает боль гораздо слабее, а уровень тревоги падает почти до фонового. Это не метафора, не просто психологическая поддержка. Данные МРТ показывают, физическая боль близкого реально гасит активность в тех участках мозга, которые отвечают за страх и болевые ощущения. А одно прикосновение способно снизить пульс и заставить мышцы расслабиться без всяких таблеток. Так что, если сегодня у вас выдался тяжелый созвон, разболелась голова от цифр, от работы, от монитора, либо просто навалилась осенняя хандра, вам не нужен новый обезболивающий препарат. Вам нужно простое человеческое тепло. Найдите минуту, чтобы взять того, кто рядом, за руку. Иногда самый мощный антистресс весит ровно столько, сколько ладонь вашего любимого человека. Ну что ж, оставайтесь на волне Зефира FM. Дальше только хорошая музыка. Феликс Джей, Шаузи.

0: А с вами Нолимята. Услышимся уже в следующем часу. Кстати, напомню, наша традиционная игра пройдет с 13 до 14 часов, как всегда. Не пропустите.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: Во время совещания глава государства напомнил о задачах на пятилетку. Арендное жилье должно стать основным инструментом решения квартирного вопроса и кадровых задач. На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий числится 542 тысячи семей. Все они надеются как можно скорее получить ключи от дома, подчеркнул Александр Лукашенко.
0: Город.
1: С 26 сентября по 8 ноября в Бобруйске стартует сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень». На прилавках овощи и фрукты, картофель, мясная продукция, свежая рыба, мед. Ярмарка развернется на открытой площадке по улице Максима Горького, вдоль дома номер 41.
0: В мире.
1: Стоимость дизеля в Литве достигла рекордного уровня и бьет по экономике. Примерно за 3 недели средняя цена за литр выросла с 2 до 2,3 евро. Литва вошла в лидеры стран ЕС по росту цен на топливо и смазочные материалы в годовом выражении.
0: Вот это да!
1: В Кыргызстане на международном фестивале племенных овец ягненка породы арашан продали за 1 миллион долларов. Бараны вырастают выше метра и весят до 200 килограмм и больше. Фестиваль собрал животноводов и аграриев из 5 стран.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас идет небольшой дождь. Плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер северный, порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 12. Влажность 95%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
3: Мне холодно. Не больно.
2: Больше не буду тебя.

0: Ну что, время 13.05 на самой сладкой радиоволне. С вами по-прежнему Мелимята. Если вы прямо сейчас смотрите на экран монитора и помните, что мозг отказывается выдавать креатив дальше, не ругайте себя. Просто ваш организм требует дозаправки. И у меня есть отличная гастрономическая тема для обеденного перерыва. Задумывались ли вы когда-нибудь, что ролл Филадельфии или Калифорния, которые мы заказываем очень часто, то есть к Японии не имеет никакого отношения? Настоящие японские суши веками были способом консервации речной рыбы с помощью месячной ферментации в рисе. Запах там стоял такой, что современные гурманы разбежались бы от ресторана за километр. А наши любимые пухлые роллы вообще родились в Лос-Анджелесе. По одной из версий, шеф-повар специально спрятал водоросли нори внутрь риса, чтобы не пугать клиентов своим видом. А авокадо добавил просто потому, что она напоминала ему текстуру тунца. Ну что ж, пришло время для нашей традиционной игры на самой сладкой радиоволне. Да-да. Сегодня я разыграю роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска. Напомню, адрес: улица Социалистическая, 125. Там, конечно же, найдете блюда и азиатское, и итальянское. Ну, а если нет возможности посетить это заведение, то можно заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска, где бы вы ни находились. Обязательно этим воспользуйтесь. Ну, а чтобы прямо сейчас выиграть роллы Калифорния, как всегда, внимательно слушайте вопрос и не только правильно отвечаете, но и быстрее всех отправляйте свой ответ в виде смс на короткий номер радио 9544. Но откуда же пришла традиция есть роллы руками, а, друзья? Ну что ж, свой ответ прямо сейчас отправляйте на короткий номер радио 9544, ну и выиграйте те самые аппетитные роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка».
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Реклама.
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Стройка, ремонт, уборка. Удачник поможет. Пылесос Керхер ВД3П Воркшоп со скидкой 15% по 30 сентября. Ждем вас по

0: Ну что, продолжаем нашу традиционную игру на Zephyr FM. С вами по-прежнему Нелимята. Ну что ж, разыгрываем роллы Калифорния от суши-бара Сушилка, который находится в центре нашего города Бобруйска. Обязательно зайдите, посетите это заведение. А если нет возможности, то можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Ну а чтобы прямо сейчас на волнах самого сладкого испытать удачу и попытаться выиграть роллы Калифорния, как всегда, внимательно слушайте мой вопрос. Откуда пришла традиция есть роллы руками? Да, не только можно палочками есть, оказывается, но и руками также можно. Откуда это пришла традиция? Отвечайте на этот вопрос, а свой ответ отправляйте на короткий номер радио 9544. Ну что ж, кто будет не только первым, но, естественно, правильно ответить на него, и он, конечно же, выиграет те самые аппетитные роллы Калифорния от суши-бара Сушилка. А в конце этого часа совсем уже скоро определится тот самый счастливчик.
1: Сделано в Беларуси.

Ну что, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего традиционного розыгрыша. На Zephyr FM с вами по-прежнему Налимята. И разыгрывали роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка». А чтобы выиграть те самые аппетитные роллы, нужно было, как всегда, внимательно слушать мой вопрос. И не только правильно, но желательно быстрее всех на него ответить. А вопрос сегодня звучал так. Ну откуда же пришла традиция есть роллы руками? Да, есть такая традиция, очень необычная, но очень интересная. Ну что ж, конечно же, пришла традиция из Японии есть суши руками еще где-то там примерно плюс-минус в 19 веке. Да, палочками тоже едят, но руками также, оказывается, можно. Ну что ж, давайте же узнаем, кто сегодняшний наш победитель. А это абонент, чьи цифры заканчиваются на 38-61. Мы вас поздравляем, выиграли роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка». С вами свяжемся, правда, немного позже. Конечно же, расскажем, где и как забрать свой приз. А остальные настраивайте волну 95.4, наслаждайтесь музыкальными треками, хитами. И напомню, что каждый час у нас актуальные новости города и страны.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Вопрос о максимальном сокращении сроков заселения новостроек должен быть взят на жесткий контроль местными органами власти. Такую задачу поставил глава государства. Во время совещания Александр Лукашенко потребовал разобраться с ценообразованием и дисциплиной расчетов за арендные метры.
0: Город.
1: Бобруйск гостеприимно встречает участников уникального пресс-тура. Журналисты посетят Белшину и Бобруйск-Агромаш, где познакомятся с современными разработками, пообщаются с руководством и работниками.
0: В мире.
1: Президент Франции обратился к главе Еврокомиссии с просьбой смягчить требования к качеству топлива. По мнению политика, это позволит снизить цены и увеличить объем производства на НПЗ. Стоимость дизеля в стране превысила 2 евро 40 центов за 1 литр. Водители сокращают поездки. Многие идут на нарушение закона.
0: Технологии.
1: Искусственный интеллект создал более 90% новых коротких сериалов в Китае. Микродрамы пользуются большой популярностью у зрителей Поднебесной. В 2025 году объем их рынка превысил 1 триллион юаней. Власти страны планируют расширить присутствие короткометражек на зарубежном кинорынке. В Бобруйске сейчас идет небольшой дождь, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер северный, порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 12. Влажность 95%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Зет. Зефир. Радио
1: Зефир. Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Ну что, вы на Зефире ФМ, с вами по-прежнему Нуримята. А знаете ли вы, что для идеальной фигуры не нужны изнурительные марафоны? Достаточно просто выйти на улицу во время обеда, подышать свежим воздухом, пройтись. Ученые подсчитали, что ежедневная 20-минутная прогулка сжигает около 3 килограммов жира в год. Это 3 килограмма чистого результата без спортзала и даже строгих диет. Всего лишь за счет ритмичного шага по осенним улицам. Так что откладываем телефоны, надеваем кроссовки и идем тратить калории прямо сейчас. И, конечно же, как же без самого сладкого радио?
1: Дневной зефир.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Люблю тебя даже в небе, по невидимой связи.

0: Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться и переучиваться.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: Середина часа на Зефире ФМ, с вами по-прежнему Нелимята. Ну что ж, сегодня у нас вторник, 22 сентября, и Всемирный день без автомобиля. В этот день принято пересаживаться на велосипеды или ходить пешком. Это не просто экологическая акция ради чистого воздуха. По данным Всемирной организации здравоохранения, почти треть взрослых людей страдают от гиподинамии из-за сидячего образа в жизни. Да, так что пешая прогулка разгоняет кровь, снимает стресс после рабочего дня и помогает даже держать в норме уровень сахара в крови. Так что оставьте ключи в кармане, спуститесь во двор и пройдите хотя бы пару остановок пешком. Ну что ж, ваше сердце скажет вам спасибо. Ну и, конечно же, это сделаем на фоне самого сладкого радио. Сделаем звук громче и насладимся треком Комбо.
1: Радио с повышенным содержанием музыки. Зефир FM.

0: На что время 14.45 на Зефир ФМ. И, конечно же, за окном хоть серая такая дождливая пасмурная погода, но мы должны с вами поднимать хорошее настроение, ну, чтобы все-таки завершить рабочий день на позитивной ноте. Ну, это сделаем на Зефир ФМ, ведь я вам тут руку хитов подготовила. Например, от Дуа Липы. Далее. Скандалистка. Ну и кавер послушаем «Попрошу тебя» от Моны.
1: Попрошу тебя, чтобы солнце грело.
0: Ну что ж, пасмурный вторник, в середине нашего сентября время достать из шкафа любимое пальто, поднять воротник и пойти гулять прямо сейчас. Ну, желательно, конечно, это сделать после работы на фоне самого сладкого радио. А с вами была Налимята. Мое эфирное время подошло к своему завершению. Услышимся уже завтра с 11 утра.
2: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Во время совещания глава государства напомнил, в Беларуси за пятилетку запланировано построить с господдержкой 6,5 миллионов жилых квадратных метров, из них 5 миллионов арендных. Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные. Нужно сделать так, чтобы человек мог вселиться в дом или квартиру и жить, обратил внимание Александр Лукашенко.
0: Город.
1: Около 300 юных спортсменов собрались в Бобруйске на традиционном открытом турнире по легкой атлетике на призы информационного агентства «Бобруйск Медиа». В дисциплинах соревнуются воспитанники спортивных школ и училищ Олимпийского резерва. Международный статус соревнованиям придает участие команды из России.
0: В мире.
1: Правительство Молдовы объявило режим ЧП в энергетической и гидрологической сферах. Он истекает 25 сентября, но риски не исчезли, а только усилились. Проекты решений будут направлены на рассмотрение парламента.
0: Вот это да!
1: В Италии нашли 3,2 миллиона евро в тайниках в стенах квартиры. В жилище были оборудованы скрытые полости и выдвижные отсеки. Доступ к ним обеспечивали электронные механизмы. Во время обыска также было найдено 11 часов Rolex стоимостью 127 тысяч евро. В Бобруйске сейчас идет небольшой дождь. Плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер северный, порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 12. Влажность 95%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Возможность выкупа арендного жилья, построенного предприятиями для своих работников, обсуждалась на совещании у главы государства. В этом году для работников будет построено порядка 600 квартир. В будущем у белорусов может появиться возможность выкупить арендное жилье после достижения определенного стажа работы.
0: Детали.
1: Около 260 наименований продукции борются за государственный знак качества Беларуси. В структуре заявок преобладают продовольственные, производственно-технические, промышленные товары. Оценка кандидатов строится на 5 критериях: безопасность, технологичность, инновационность, экологичность и эстетичность.
0: В мире.
1: Число новых нефтегазовых месторождений упало до минимума за 45 лет. Это связывают с сокращением инвестиций в разведку. За последние 10 лет они уменьшились на 40%. В 2025 году было открыто всего 19 месторождений промышленных масштабов.
0: Технологии.
1: В Беларуси разрабатывается высокоманевренный автомобиль для спасателей. Цель – обеспечить мобильность подразделений в условиях плотного городского трафика. Прототип был представлен на международном салоне безопасности. Его внедрение запланировано в 2027 году.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас идет дождь. Плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер северный, порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 12. Влажность 95%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: будем любить.
1: Странное чувство. Зачем-то так много опалось деревьев, зачем-то так грустно, зачем-то мы осенью искренне верим, смотри. У каждого мимо идущего на подошве по листочку. Хочешь букет, соберу, подарю тебе то, что мы в

0: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.
2: Сделано в Беларуси.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: компании и корпораций на Zephyr FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля 2 копейки, евро 3,46, за 100 российских дают 3,59 белорусских. Бобруйск-Агромаш в 2027 году планирует выпустить первую партию комбинированных пресс-подборщиков. В планах насыщение внутреннего рынка, поиск новых партнеров. Для Синеокой будет изготовлено 50 единиц техники. В Беларуси расширен перечень продовольственных товаров, при экспорте которых предоставляется частичная компенсация транспортно-логистических расходов. В него включены мука пшеничная, макаронные изделия, куриные яйца. Предоставление компенсации будет осуществляться при условии положительной динамики экспорта. Количество проданных в мире человекоподобных роботов вырастет почти в 13 раз. В 2025 году было продано около 7 тысяч гуманоидов. На данный момент объем поставок оценивается уже в 90 тысяч. Специалисты прогнозируют рост продаж. Основной поставщик – Китай. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля 2 копейки, евро 3,46. За 100 российских дают 3,59 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 51 копейку. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $97.85 за баррель.
0: Новости компании и корпораций на Zephyr FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. Бизнес-новости на Zephyr FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области ожидаются дожди. Ветер юго-восточный, порывистый. Минимальная температура ночью плюс 10. В дневные часы термометр покажет до 13 градусов тепла. Влажность 85%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Zephyr FM каждый час.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Вечерний Зефир.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
3: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
4: Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
5: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Телефон рекламной службы. 8044-550-3030.
7: Сделано в Беларуси.

0: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Стройка, ремонт, уборка. Удачник поможет. Пылесос Керхер ВД3П Воркшоп со скидкой 15% по 30 сентября. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на Удачник.бай и по телефону 33 284 66 66. Удачник. Скидки до предела.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

домом и маяком. Скошу под ветры и тени, силы потерял, но мне плевать на потери. Да мне не пророчат успех, но на деле нет, а без того, что мы так думаем.

хорошим становится, плохим потом становится хорошим, другим.

0: Для построенного предприятиями для своих работников обсуждалось на совещании у главы государства. В этом году для работников будет построено порядка 600 квартир. В будущем у белорусов может появиться возможность выкупить арендное жилье после достижения определенного стажа работы. В прошедшие выходные в Могилевской области зарегистрировано 3 ДТП и выявлено 719 нарушений правил дорожного движения. К административной ответственности привлекли 71 пешехода. Набор на заочное обучение по аграрным специальностям пройдет в Беларуси с 15 октября по 30 ноября. Конкурс проходит по среднему баллу документа об образовании. Отдельные вступительные экзамены для обычных специальностей не требуются. Зачисление планируют завершить до 20 декабря. Бобруйский ГРОЧС информирует. Техническая проверка системы оповещения пройдет в городе с 22 по 25 сентября. Просьба сохранять спокойствие. Никаких действий не требуется. С 26 сентября по 8 ноября в Бобруйске стартует сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень». На прилавках овощи и фрукты, картофель, мясная продукция, свежая рыба, мед. Ярмарка развернется на открытой площадке по улице Максима Горького, вдоль дома номер 41. В Бобруйске сейчас идет дождь. Плюс 12. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области ожидаются дожди. Ветер юго-восточный, порывистый. Минимальная температура ночью плюс 10. В дневные часы термометр покажет до 13 градусов тепла. Влажность 85%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Биогидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси стартовал предзаказ на электромобиль Leap Motor A10. Компактный кроссовер длиной 4 метра 27 сантиметров. С багажником 602 литра. Емкость батареи 53 кВт. Запас хода до 505 км. Зарядка с 30 до 80% занимает 30 минут. Электромотор развивает 150 ньютон-метров крутящего момента. Разгон до 100 км за 10,6 секунды. Максимальная скорость 160 км в час. В салоне цифровой дисплей на 8,8 дюйма и сенсорный экран на 14,6 дюйма. Интерфейс полностью русифицирован. Доступный адаптивный круиз-контроль. Система кругового обзора 360 градусов. Контроль выезда из полосы. Автомобиль умеет отдавать энергию наружу. Можно использовать как источник питания для подключенных устройств. Цена стартует от 60 тысяч рублей.
1: Про машины для людей.
2: Audi возродила модель A2 как электрический хэтчбэк A2 e-tron. Самый экономичный серийный автомобиль за всю историю бренда. Расход всего 12,8 кВт на 100 км. Запас хода до 646 км. Быстрая зарядка от 10 до 80% всего за 29 минут. Поддерживается двусторонняя зарядка, питание внешних устройств и домашней сети. В салоне 12-дюймовая приборная панель и 12,8-дюймовый тачскрин с ИИ-ассистентом. Багажник на 396 литров. Увеличивается до 1336 литров.
1: Дай газу!
2: BMW готовит новую бензиновую трешку поколения G50. Премьера ожидается до конца этого года. Модель сохранит платформу Clar, но получит дизайн в стиле электрического i3. Флагман линейки M350 X-Drive с 3-литровой родной шестеркой NET на 443 лошадиные силы и 580 ньютон-метра крутящего момента. Автомобиль оснащен 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Разгон до сотни за 4,1 секунды. Главная особенность – дрифт-режим. Он отключает переднюю ось и доступен впервые для этой линейки. Базовая версия получит 48-вольтовую мягкую гибридную систему. Дизельные четырехцилиндровые моторы.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Не ешь, а слушай. Зефир FM.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: всех магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Реклама.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
4: Легкое потрескивание дров, запах вкусной еды и уют домашнего очага. Все это может вмиг оборваться. Ведь печь – это не только источник уюта, но и опасности. Для того, чтобы избежать огненной трагедии, необходимо перед началом отопительного сезона прочистить и побелить дымоход, установить предтопочный лист и пожарный извещатель, постоянно следить за огнем и не перекаливать печь. Эти простые правила позволят вам наслаждаться теплом и уютом безопасно. Телефон службы спасения 112.
5: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного, очень дождливого сентябрьского вечера. Вторника, 19.02 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зиферафан 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет любимому, дорогому Вячеславу. Очень сильно тебя люблю, ты мне очень нужен, важен и очень сильно дорог. От Викуши. Передаю братский привет, рабец Егору. Очень скучаю и жду. Служить иду в Бобру из зенитно-ракетной войска. В воскресенье будем. По-братски обнял твой бро. Передайте, пожалуйста, привет моему сыну Дмитрию Дубовцу. Сынок, передаем тебе огромный привет и хорошего тебе настроения. Будь на позитиве. Мы очень сильно тебя любим и обнимаем. Твои родители. Привет из Мозыря нашему сыну Михасю. У нас все окей. Мама сегодня на две смены. Я еду за ней с Юлькой. Еще не созванивались. Отправили сегодня тебе приветик, Бермуд. Спокойной ночи, родители. Привет Игорю Батяну от родных. Все хорошо, дети путешествуют. Завтра в Минск. Обнимаем и ждем. Родному Максимусу скучающий привет из дождливого семейного штаба. У нас все в порядке. Небо весь день включило дождь и, кажется, забыло выключить. А мы включили режим, очень тебя не хватает. Помни, мы тебя любим и крепко обнимаем. Так крепко, что даже дождь за окном немного завидует. Целуем, твоя семья. Шалом Бобруйск, пишет Светлана Дегтярева. Летит скучающий привет родному Шмат Евгеньевичу. Братулька, погода плачет, приветик есть, а самого интересного там нет. Легкого тебе вечера и хорошего настроения, несмотря на непогоду. Приветики летят от Ромы, Полины и семьи Вакулик. Береги себя, а я все так же жду, люблю и скучаю. Передаем согревающий приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Зайшка, все у нас хорошо, забрала из садика Давидушку, поехали к маме, она в ресторане помогает Вальке. Завтра на работу Игорюшка сказал его записать на ноябрь, поговорим потом, любим безгранично. Целуем, скучаем, обнимаем, ждем поскорее домой. Мы с тобой, Зайшка, хорошего вечера, сладеньких снов, твоя любимая семья Ладинских. Димке Гордюку, скучающий, согревающий приветик, летит из дома, пишет Дина Ковзель. Сегодня я не забыла, родной, Дэн Москва получил приветик, в октябре будет на родине, отпишется. У отца все нормально, мама приехала, тебе родительские обнимули. Автомобиль, который мы обсуждали, от 15 до 20 стоит, Титовы еще на отдыхе, у нас все в порядке. Лежим сегодня с Коксой на диване, погода нелетная, любим тебя, целуем, твоя. Самый душевный привет из дома этим дождливым вечером летит моему сыну Сереже Блитько, пишет Лариса. Дорогой, какая бы ни была погода за окном, пусть наступающий день принесет только приятные изменения. А у меня все хорошо, жду, люблю и скучаю. Огромный привет и миллион обнимашек от всех наших. А отдельный от Катюшки и всей ее семьи. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Сентябрьский шалом в эфире.
2: В доме нет окон, 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: Шалом. Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Михась, уже и маму забрали, и с Юлькой созвонились. Все окей. Передаю привет любимому мужу Матросову Станиславу. Стас, у меня все хорошо, домой приехала 18, пока грустно, скучаю. Обнимаю тебя, люблю, я всегда рядом. Твоя жена Аня. Летит скучающий приветик к любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, приветик передали мне, спасибо, я очень рада, любимый. Никогда не устану говорить о тебе. Как сильно я тебя люблю и как сильно ты для меня дорог. Спасибо, что ты у меня есть, береги себя. Хорошего вечера, целую, Буся моя, сладких снов, родной. Скучаю и жду. Передаем привет нашему любимому братишке и сыночке Людвикевичу Александрову. Мы желаем, чтобы в эту дождливую погоду ты не болел и не простужался. Одевайся теплее. Хорошего настроения. Очень сильно любим, скучаем и ждем. Целуем и крепко обнимаем. Храни тебя Бог. Приветик улетел. Твои родные. Скучающий дождливый приветик летит самому любимому мужу, родному папулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милый, за дождя не получается отправить приветик. Вижу, твой летит. Завтра постараемся и наш отправить. У нас все хорошо, только грустно без тебя. Развлекаемся с дочей, кушаем зефирки и ждем англичанина. Любим, целуем, обнимаем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Привет, дорогой братишка Саня, пишет Катерина Дриневская. У меня все хорошо, сегодня забираю Ксюшу и Кирилла из санатория. Сейчас едем домой, мы крепко тебя обнимаем и целуем, ждем встречи. Уютного вечера и отличного настроения. Береги себя. Передаю теплый привет своему любимому брату Ромашке. Погода веет солнышком, надеюсь, у тебя так же тепло, особенно на душе. Очень скучаю и люблю тебя, не болей, набирайся сил. Хорошего вечера и прекрасной недели. Обнимаю, сестра Настя. Передайте самый теплый домашний приветик нашему сыночку Карпову Вадиму, пишет Людмила. У нас все хорошо, очень сильно скучаем и ждем тебя, улыбнись. Пусть будет у тебя хорошее настроение. Крепко целуем, обнимаем. Кирилл и Алина передают привет. Твои родители. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, мой приветик улетел, у нас в гостях твои тесть и теща, от них тебе большой привет. Безумно сильно люблю и скучаю, крепко обнимаю, расцеловываю, береги себя для меня. Ты мне очень нужен, сладеньких снов, душа моя. Солнечный привет вторника летит нашему родному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Мы ждем тебя, любим, верим и знаем. Все будет хорошо. Береги свой мир. Спасибо за рисунки. Все-все-все передают тебе привет. Обнимаем нашими сердцами. Передаю привет любимому Хайдару, моему королю от Алины. Очень сильно люблю и скучаю. Обнимаю крепко-крепко. Целую нежно, очень переживаю, что не звонишь. Очень хочу увидеть тебя, любимый, дорогой. Ты у меня самый лучший, умный и самый сильный. Добрый вечер, Михаил Усеслу, хочу лепша, радио Зефир, пиша Марина Харевич. Добрый вечер, Марина, и як заусёды, великий дзякуй за лепшее радио, вельми приемно. Передаю привитание Игорю Ильяшу, дорогий Игорь, як ты живешь, як себя чуваешь, что робишь? У нас восемь похолодало и дожди, зычу табе теплого утульного вечера и добрых людей побач. Чакаю со встречи, Марися. Оставайтесь с нами, друзья. Сентябрьский шалом на самом сладком.
1: Радио без тормозов.

0: Вечерний зефир.
1: Ой, нас ты совсем замерз? Ну иди ко мне, Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не буду тебя.

0: Поделимся позитивом и отличным осенним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Всем доброго вечера, желает Татьяна Дриневская. Любящий, согревающий приветик летит сегодня нашему родному, любимому сыночку Александру. Очень рады были видеть и слышать. Хоть и минуточку, сегодня была возможность съездить в лес за грибами. Дождик намочил немного, но зато собрали грибочков. Хорошего вечера, сыночек. Здоровья крепкого и добрых позитивных мыслей. Мы очень сильно тебя любим и ждем с нетерпением. Береги себя, целуем крепко и обнимаем. Твои родители. Огромный, самый любящий и скучающий привет к Щемареву Диме. Дорогой мой муж, оставайся таким же заботливым, добрым, понимающим. Короче, самым лучшим мужчиной. Никогда не сдавайся. Все обязательно будет хорошо. И все самое лучшее впереди. Я всегда рядышком и поддержу в любой ситуации. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. С любовью, твоя семья. Передаем привет любимому папе и мужу Михалевскому Диме, пишет Мария. У нас все хорошо, но я на работе по-прежнему завал. Ты береги себя и не грусти. Все сложится самым наилучшим образом. Целуем, обнимаем. Твоя семья. Маша, Даник и Максик. Большой приветик самому любимому папочке Щемареву Диме. Папуль, самый лучший папочка на свете. Обнимаю тебя крепко, чтобы ты почувствовал, как сильно я тебя люблю. Отправляю миллион наших с тобой сердечек. Не скучай, твоя доченька Полина. Теплый приветик родному сыночку Робец Егору. Родной, любим, скучаем и ждем. Все получили, жди, летим к тебе. От всех привет. Передайте, пожалуйста, привет Гайкевичу Александру, пишет Юлия. У нас все в порядке, надеюсь, как и у тебя. Снова вошла в активный трудовой режим, так что особо не огорчает ни погода. Я ее не вижу. Хорошего вечера. Целую и крепко обнимаю. Надеюсь на звоночек. Держись, крепись. Прорвемся. Передаю привет любимому мужу Анфриенко Сергею, пишет Оксана. Бысенок мой, все у нас хорошо, дома сейчас, завтра на работу. Хорошего вечера, мой любимый, целую в носик, крепко обнимаю, твоя любимая жена. Пламенный приветик любимому мужу Игорю Алешину посылает Ольга. Скучаю по тебе, мой родной человечек. В этот серый пасмурный день хочу пожелать душевного тепла и хорошего настроения. Мы всегда рядом, приветик отправили только сегодня, скорее всего, в четверг будет. Крепко-крепко обнимаю, жарко целую. Твоя любящая семья. Передаю домашний приветик моему любимому мужу Саше, написала Марина. Дриневская, у нас все хорошо, на улице дождь, а мы дома делаем уроки. Очень счастлива, что вчера увиделись, я очень сильно тебя люблю. Обнимаю, скучаю, целую. Твоя жена. Еще раз напомню, друзья, ваше осеннее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Zephyr FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами, осенний шалом в эфире.
1: Если б не было тебя,

0: Важно не найти смысл жизни, а не терять связь с ним.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного, правда, очень дождливого сентябрьского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в Инстаграм вторника, посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю горячий приветик моему любимому сыночку Кириленко Никите Васильевичу. Безумно скучаем, наш роднулька, с нетерпением ждем встречи. Все у нас хорошо, только погода дождливая. Одевайся теплее, береги себя, твои мама, братишка, систер, племяшка и Юрик. Передаю привет мужу Митьку Евгению. Любимые говорят, что невозможно влюбиться в человека с первого взгляда, но они ошибаются, ведь я влюбилась в тебя сразу. Говорят, что невозможно любить человека сильнее с каждым днем, но не ошибаются, ведь я люблю тебя все сильнее и сильнее. Говорят, что любовь живет 3 года, но и тут люди ошибаются, ведь я люблю тебя уже гораздо дольше. Храни тебя Бог. Твоя Анастасия Васильевна. Передаю привет мужу Александру Мильто. Саша, все у нас хорошо. Бегаю, собираю документы. Саше все пришло, что заказывали. Все хорошо, не отправила пока приветик. Вопросы задала, жду обратной связи. Друг звонил, передавал привет большой. Расскажу по телефону, жду в пятницу утром пораньше. Или если вечером, то попозже. Обнимаем крепко, Маша и Санечка. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Спасибо, родной, за эти чудесные дни. Спасибо за этот мир, в котором ты. Спасибо за твою улыбку, которая помогает идти вперед с высоко поднятой головой. Спасибо за самые крепкие объятия, в которых я чувствую себя маленькой девочкой. И, конечно же, спасибо за такие нежные, такие страстные поцелуи. Люблю безумно и уже скучаю. Доехала хорошо. Твое солнышко. Всем доброго вечера и позитивного настроения желает Татьяна. Передаю привет Бармотову Алексею. Любимые задания выполнила, все работает, удачи нам. Держись, люблю тебя, твоя Якутяночка. Самое сладкое радио Зефир, программа «Шалом». Передайте, пожалуйста, теплый привет моему сыночку Аристарху. В свой день рождения хочу сказать тебе, что мне не хватает тебя рядом. Большое спасибо за открытку и мой портрет. Рисуй, мечтай, верь, я всегда мысленно с тобой. Мы с Машенькой обнимаем тебя до хрустешек. Ты наш любимка. Хочу передать привет своему дорогому брату Мирославу. Помни, сестра тебя любит и ждет на лазанью. Приветик передаю любимому братику. Сегодня прям по-настоящему синяя дождливая погода. На тебе я желаю солнышка в душе и тепла, ведь совсем скоро увидимся. Люблю всем сердцем. Твоя сестрица. Да, жаль, что не написано, кому приветик, но я думаю, что адресат понял от кого. Ну и, конечно, кто отправил, понял кому и знает кому. Ну что ж, друзья, оставайтесь с нами. Сентябрьский шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: 19:44 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Привет из Воронова летит Игорю Батяну. Очень ждем и верим. Скоро встретимся. Многом хочется рассказать. Обнимаем. Передайте теплый привет к нашему братишке Кириленко Никите. В этот дождливый вечер, не промокай, одевайся теплее. Мы сегодня вымокли в Гомеле, а еще отправили тебе приветики. Безумно уже все соскучились. И ждем заветного момента обняться. Юра также передает братский приветик. Безумно скучаем и любим тебя. Твоя семейка Кириленко. Передаем теплый согревающий привет Мартиновичу Ивану Николаевичу. Ванька, все у нас хорошо, несмотря на дождливую погоду. Хорошего настроения тебе. Крепко обнимаем, любим, мама и сестра Настя. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным дождливым сентябрьским вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным осенним настроением. Ну а пока послушаем Беарвульф с кавер-треком «Посмотри в глаза». Далее Роман Исаев с треком «Вдыхаю тебя». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
0: Zed Zephyr.

для тебя я слушал музыку, не свое сердце. Сладость на губах, а после строчки из песен. Я не виноват, я знаю, все было честно. Выбор за тобой, остаться рядом.

Шалом. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера вторника и отличного позитивного осеннего настроения. Берегите себя и своих близких, одевайтесь теплее, на улице уже похолодало. Все обязательно будет хорошо, всем приятной недождливой осени и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока.

Этот воздух, как в ватагу стоит. Это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в ватагу стоит.

0: сделано в Беларуси.
1: Что было трудно говорить, не смог.

0: Если дождь – это небо, слезы, если ночь – это час расплаты, если все было несерьезно, то и даром оно не надо.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Вечерний зефир.
1: Когда ты рядом, знай, это мой рай. Держи мою руку и не отпускай.

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

рождения одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: сделано в Беларуси.
1: Проживая не одну жизнь, люди веками ищут друг друга и встречаются однажды.

сделано в Беларуси.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. И я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой бутылке.